И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. За окном ясно, плюс 14. Днем плюс 21-23 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Зара Ахметов.
3: Здравствуйте. Главная часть выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономике, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Речь пойдет об экономических вызовах и проблемах как внутри страны, так и на международной арене, уточнил пресс-секретарь главы государства. Песков отметил, что полностью изолировать экономику от политики в современном мире невозможно, поэтому различным политическим вопросам также будет уделено внимание в выступлении. Сразу несколько финансовых учреждений запустили цифровые сервисы по оформлению займов на приобретение машин с пробегом. В конце мая такая функция появилась в приложении Сбербанк Онлайн. Тогда же Авито объявило, что его партнерами стали Уралсиб и МТС-банк. Причем до конца года планируется подключить еще 4 банка. О планах добавить возможность покупки автомобилей с пробегом на своей площадке заявили и в Т-банке. Как пишет Коммерсант, между физлицами напрямую приходится до 80% объема таких сделок. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет Лента.ру. По задумке, новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат, под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. По данным Соцфонда России, на 1 апреля этого года в стране проживает около 40,5 миллионов пенсионеров. Вчера, в первый день Петербургского международного экономического форума, прошла встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, реализацию программы развития газоснабжения Самарской области и социальную газификацию. Предусматривается строительство газовой инфраструктуры в Сергиевском и Сызранском районах. По итогам рабочей встречи на стенде Самарской области был подписан протокол с решениями. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета.ру, почти четверть участников не понимает покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 21% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом, а 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признались, что и сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и тратах на фоне стресса. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зара Ахметов, служба информации.
2: Прогноз погоды на радио «Мегаполис Самары» в течение дня. Малооблачно будет, без осадков, ветер северный, 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Отличного вам старта нового дня вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM. 11 минут 8 в Самаре на календаре, четверг, 4 июня. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Наконец-то летняя погода ожидает нас сегодня. До плюс 23 прогреется воздух, солнечно будет. Дождя не обещают. Сейчас в Самаре плюс 14 и ясно. Астрологический прогноз на радио Мегаполис ожидает нас минуты через 4 примерно. Сейчас посмотрим, какая ситуация на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, они почти свободны, на 2 балла загружены. Самое заметное затруднение на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Потерять можно примерно 5 минут.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.15, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Об открывшемся в Сингапуре новом грандиозном парке дикой природы, который эксперты уже включили в список лучших мест на Земле в нынешнем году. Поговорим в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис, Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы, день усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы, ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки, от вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы, к вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы, кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы, могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы. Неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы. У вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги. Хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи, делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы, у вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 7 часов 21 минута. На улице плюс 14, ясно. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Сингапуре открылся мегапарк дикой природы Rainforest Wild Adventure. Концепция парка полностью исключает клетки и решетки. Животных отделяют скрытые рвы и естественные ландшафтные барьеры. Для туристов разработаны 5 уровней сложности маршрутов, от благоустроенных пешеходных экотроп до экстремальных альпинистских трасс. Главные фишки – гигантские качели, уносящие туристов на 8-метровую высоту над пропастью с дикими зверями, и скоростной зиплайн для обзора джунглей с высоты птичьего полета. Впервые в Юго-Восточную Азию завезли африканских окапи. Они очень скрытные, приходятся близкими родственниками жирафам, но имеют характерные полосы, как у зебры. В парке воссозданы интерактивные подземные пещеры с летучими мышами, а в зоне Мадагаскар в естественной среде обитают лемуры и экзотические птицы. На территории курсируют исключительно бесшумные электробусы. Зоны отдыха на открытом воздухе охлаждаются уникальной скрытой системой климат-контроля без использования стандартных кондиционеров. А сердцем комплекса стал ветеринарный госпиталь для диких животных. За радикально новый подход к экотуризму журнал Time уже включил этот объект в список лучших мест планеты 2026 года.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: мой госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 14.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7:41 в Самаре. Радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам. На календаре четверг, 4 июня. Что за странный налог был введен в этот день, в 1926 году, в Тибете? Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Самые крупные заторы на заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда, на 22-го парсъезда от Гагарина до заводского шоссе, на Антонова-Овсеенко от Карбышева до Авроры, на Зубчининском шоссе от Магистральной до Воеводина.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1926-го в Тибете был введен один из самых сомнительных налогов всех времен и народов – налог на уши. С его помощью Далай-лама XIII собирал деньги на создание армии. Новый сбор никого не удивил, ведь уже было множество других налогов – на свадьбу, на право петь и танцевать, звонить в колокольчик, бить в барабаны. Налог на уши обязали платить всех, кто их носил. При этом потерявшие одно ухо в бою платили вдвое меньше. Собрать деньги на армию удалось всего за год. В мире существовало и до сих пор существует множество странных налогов. Например, в Англии в конце 18 века была пошлина на шляпы, от которой страдали модники. А Петр I вводил налог на бороду. В Венеции в самом конце 20 века появился сбор на посещение общественного туалета, но местные платят вдвое меньше туристов. В американском штате Арканзас с тех, кто делает татуировку или пирсинг, берут сбор 6% от стоимости услуги. Так власти борются с легкомысленным подходом жителей к своему телу. В сатирической сказке о Чиполлино фигурирует налог на воздух, который в наше время рискует стать реальностью. Принц Лимон, обращаясь к жителям, возмущается. С тех пор, как введен налог на воздух, вы стали меньше дышать.
4: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис. Can't touch this.

0: touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: 7 часов 58 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 8 утра. На улице сейчас плюс 15 градусов и солнечно. Днем ожидается до плюс 21-23 без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр выразил готовность страны предложить свою дипломатическую поддержку в разрешении украинского кризиса, а также предоставить площадку для проведения мирных переговоров. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung глава венгерского правительства заявил, что Будапешт готов оказать Москве и Киеву дипломатическое и гуманитарное содействие в урегулировании конфликта. Касаясь вопроса о гарантиях безопасности для Украины, Мадьяр подчеркнул, что эту функцию может выполнять исключительно международное сообщество. В Госдуме предложили выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми гражданами старше 80 лет. Официальное обращение отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает РИА Новости. Парламентарии предлагают выплачивать деньги независимо от формального статуса инвалидности. Деньги могут выплачивать любому человеку, который фактически ухаживает за одиноко проживающим пенсионером без обязательного формального статуса ухаживающего. Размер выплаты предлагается установить в размере половины от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, что позволит учесть региональную дифференциацию. В рамках Петербургского международного экономического форума «АвтоВАЗ» представил экспозицию, приуроченную к 60-летию компании. На уличной экспозиции размещены три автомобиля, отражающие эволюцию бренда, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Это ВАЗ-2101, модернизированная «Лада Нива Легенда» и новый флагманский кроссовер «Лада Азимут», производство которого начнется в третьем квартале этого года. Крылья Советов рассказали, с кем проведут первые контрольные игры межсезонья. Матчи пройдут в Самаре. 28 июня зелено-бело-синие сыграют с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. 1 июля самарцы встретятся с саратовским «Соколом». Крылья Советов выйдут из отпуска 16 июня. На летние сборы у самарцев запланировано 6 контрольных игр. Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане «Форум» обойдется гостям и участникам в 7900 рублей. Посетители могут выбрать холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки. В меню есть карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленной говядины с хреном и бородинскими чипсами, мини-рулеты из цукини с лососем, шеф-посола и сливочным соусом, а также руккола с сочной грушей и муссом из кешью. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре малооблачно, будет без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 15 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.10, Самара, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга на календаре, 4 июня. О масштабном музыкальном фестивале, стартовавшем накануне в Барселоне, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, где в Самаре сейчас самые крупные пробки. По данным Яндекс.Карт, в целом движение в городе на 4 балла загружено. Крупнее всего затора на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной, на Зубчининском от Магистральной до Воеводина, на Красноармейской от Турецкого до Спортивной, еще на Московском шоссе от Потапова до Авроры.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: На радио Мегаполис музыка, которую мы любим. В Самаре 8 часов 21 минута. Ясно за окном и плюс 15. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: С чем у нас ассоциируется Барселона? Футбол, архитектура Гауди, пляжи Средиземного моря. Но в начале июня этот список дополняет музыкальный фестиваль Primavera Sound. Проект существует с 2001 года. Он вырос из скромного смотра локальных инди-групп в один из крупнейших европейских фестивалей. Его ключевое отличие – строгий фокус на актуальной альтернативной музыке и никакой коммерческой попсы. Впрочем, имена хедлайнеров достаточно громкие и успешные – Massive Attack, The Cure и Gorillaz. В этом году организаторы обновили гастрономическую концепцию. Вместо фастфуда меломанам предлагают традиционную колбасу бутифарра на гриле, местный аналог паэльи фидео на тонкой вермишели с каракатицей и знаменитый десерт крема каталана с хрустящей сахарной корочкой. Все билеты на площадке в Барселоне были полностью распроданы еще за 4 месяца до старта. Но для любителей передовой музыки есть онлайн-трансляция и фрагмент песни одного из хедлайнеров группы Massive Attack.

0: Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте gosokno63.ru.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 16 градусов.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8.42 в Самаре, радио Мегаполис, 103.6 FM, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую, желаю хорошего утра четверга на календаре 4 июня. Родившимся в этот день русском поэте, которого называли живописцем слова, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Кусается ипотека? Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,324%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рубли. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам из-за тебя. «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. Движение в Самаре плотное сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Самые большие скопления транспорта на Южном шоссе от поста ГИБДД до «Авроры». На Советской армии от Блюхера до Гагарина. На Московском шоссе от Советской армии до «Аврора». Еще на Заводском от проспекта Кирова до Кабельной.
11: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.
12: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1821 года в Москве родился русский поэт, которого называли живописцем слова, а по

Достоевский считал поэта Майкова лучшим другом, хотя социально они были далеки. Писатель – бывший политический каторжник и вечно в долгах, а Майков – высокопоставленный, состоятельный чиновник. Но поэт был крестным отцом всех детей Достоевского и помогал его семье материально. Но сегодня один из друзей считается гением мировой литературы, а второй почти забыт.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

Самаре 8 часов 57 минут. Далее на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM музыка понятная, без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, за окном плюс 16, и ясно, днем до плюс 21-23, без осадков. Радио «Мегаполис» с новостями, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме депутаты инициировали создание механизма финансовой поддержки сельских жителей для первичного проведения широкополосного интернета. Соответствующее обращение к руководителю Минцифры Максу Тушадаеву оказалось в распоряжении РИА Новости. В документе подчеркивается необходимость запуска отдельной программы компенсации затрат на подключение домохозяйств в поселках и деревнях к проводимым сетям. Парламентарии уточнили, что выплата возможна исключительно при наличии технической возможности прокладки линии связи в конкретном населенном пункте и документальном подтверждении понесенных расходов. Студенты всех вузов России в обязательном порядке будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на главу Миноборнауки Валерия Фалькова. По его словам, эти дисциплины будут изучаться независимо от будущей профессии, от формы и уровня обучения. Заявление прозвучало на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Российская торговая сеть «Лента» стала владельцем 100% компании «РФБ Ритейл», оператора и сети гипермаркетов «Окей», об этом пишет «Известия». Отмечается, что сделка не предусматривает денежные составляющие. В качестве оплаты «Лента» приняла на себя все долговые обязательства приобретаемой компании. Уточняется, что в периметр сделки, которая была одобрена Федеральной антимонопольной службой, войдут 75 гипермаркетов «Окей» в 6 федеральных округах России, а также 4 арендованных распределительных центра. Как сообщает комитет ЗАГС Самарской области, в мае новорожденным мальчикам чаще всего давали имена Михаил, Александр, Марк, Артем и Иван, девочкам Василиса, София, Варвара, Анна и Ксения. Некоторые из этих имен были популярны 100 лет назад. В мае Самарской области на свет появились Анас, Одиссей, Парижан, Терентий и Тихон. Эти имена попали в список самых редких для мальчиков. Ася, Клавдия, Олимпия, Тайна и Марва составили топ редких имен для девочек. Более трети российских сотрудников считают главным препятствием для эффективной работы слишком большое количество задач одновременно. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на опрос. 22% респондентов признались, что задачи постоянно меняются на ходу. Еще 17% указали на отсутствие четких приоритетов. 15% пожаловались на перегрузку встречами и сообщениями, а каждый десятый отметил, что задачи разбросаны по разным сервисам. Проблема зависит от уровня должности. Например, 41% младших специалистов чаще всего жалуются на обилие задач. Сотрудники среднего звена чаще других сталкиваются с изменениями задач на ходу, а старшие специалисты реже всего упоминали перегрузку встречами. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре: в течение дня малооблачно, будет без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.11. Самара. Радио Мегаполис. Золотые хиты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Приятного вам утра четверга на календаре 4 июня. На улице сейчас солнечно и плюс 16 градусов. Начинается невероятный вопрос. Радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Разыгрываем два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание. Почти половина из нас обычно делают это не сразу, а ждут немного времени, чтобы была нужная кондиция. Повторю, почти половина из нас обычно делают это не сразу, а ждут немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего они ждут? Как вы думаете, 25-070-21, номер для ваших вариантов, звоните, удачи, 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис, 103.6 FM. Сейчас расскажу быстро о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. Движение плотное в городе, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки в Самаре на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. На Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда. На Московском шоссе от ЦСКА Армии до Авроры. И на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара. 100.

0: 9.17 в Самаре. Мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. Почти половина из нас обычно делают это не сразу, а ждут немного времени, чтобы была нужная кондиция. А чего ждут они, как вы думаете? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, вы что скажете?
1: Доброе. Я думаю, что это связано что-то с гастрономией. Может быть, это поедание мяса, стейка.
0: Ну, вот с поеданием чего-то, с наслаждением причем. Правильно, это действительно связано.
1: Когда употреблением вина.
0: Но не мясо и не вино. Что другое, спасибо. Хорошие версии, но пока что мимо. Доброе утро, вы что скажете?
2: Доброе утро. Я думаю, может быть, это на завтрак яичница, когда готовится.
0: Угу. Ждут немного времени, чтобы была нужная кондиция, чтобы прожарилось хорошо,
2: ну, да?
0: Это вы имеете в виду? Ага, принимается, тоже как вариант. Но речь о чем другом. С яичницей не связано, но это едят, да. В этом вы правы. Спасибо, поразмышляем. Что приятно, это даже готовить не нужно, поскольку это уже готово, но многие из нас любят немножечко подождать, прежде чем приступить. О чем же может идти речь в сегодняшнем невероятном опросе? 25-07-021, звоните, удачи. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, день небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы, день усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы, ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки, от вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы, к вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы, кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы, могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы, неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы, у вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги, хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи, делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы, у вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
6: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.

0: 9.23 в Самаре на радио Мегаполис. Суперновинка от Леони Калама Скотта. Стей. Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. К этому вопросу вернемся скоро, а сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Сингапуре открылся мегапарк дикой природы Rainforest Wild Adventure. Концепция парка полностью исключает клетки и решетки. Животных отделяют скрытые рвы и естественные ландшафтные барьеры. Для туристов разработаны 5 уровней сложности маршрутов, от благоустроенных пешеходных экотроп до экстремальных альпинистских трасс. Главные фишки – гигантские качели, уносящие туристов на 8-метровую высоту над пропастью с дикими зверями, и скоростной зиплайн для обзора джунглей с высоты птичьего полета. Впервые в Юго-Восточную Азию завезли африканских окапи. Они очень скрытные, приходятся близкими родственниками жирафам, но имеют характерные полосы, как у зебры. В парке воссозданы интерактивные подземные пещеры с летучими мышами, а в зоне Мадагаскар в естественной среде обитают лемуры и экзотические птицы. На территории курсируют исключительно бесшумные электробусы. Зоны отдыха на открытом воздухе охлаждаются уникальной скрытой системой климат-контроля без использования стандартных кондиционеров. А сердцем комплекса стал ветеринарный госпиталь для диких животных. За радикально новый подход к экотуризму журнал Time уже включил этот объект в список лучших мест планеты 2026 года.
0: Возвращаемся к невероятному опросу на радио Мегаполис. Почти половина из нас обычно делают это не сразу, а ждут немного времени, чтобы была нужная кондиция. У этого мы выяснили, что речь не о мясе, не о вине и не о яичнице, но это действительно едят, этим наслаждаются, можно сказать. Чего же ждут они? Кондиции чего? 25-07-021, принимаю вариант по этому номеру, удачи. Доброе утро, что вы скажете нам?
3: Доброе утро, я думаю, речь идет о мороженом.
0: О мороженом? А что это вот за нужная кондиция, которую предпочитают почти половина из нас? Чего они ждут?
3: Чтобы она немножко подтаяла и приобрела более такую вязкую, мягкую консистенцию.
0: Угу. Вы из таких людей, кто предпочитает наслаждаться мороженым именно так?
3: Да, я тоже такой человек.
0: Почти половина из нас обычно делают это не сразу, ждут немножко времени, чтобы была нужная кондиция, а именно, чтобы мороженое чуть подтаяло, согрелось после морозилки, прежде чем съесть его. Как зовут вас?
3: Меня зовут Алена.
0: Алена, вы умница, разгадали и получаете заслуженный приз. 2 билета в кинотеатр «Синема Парк», что в Молли Паркаус на 3-м этаже.
3: Спасибо большое. Я, Алена, с Красной Глинки, разгадала невероятный вопрос.
0: Завтра новый невероятный вопрос на радио Мегаполис. Задам его после 9 утра, как обычно. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
0: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 17 градусов.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где некоторое время назад разгадали мои сегодняшний невероятный вопрос. Почти половина из нас обычно делают это не сразу, а ждут немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего они ждут? Правильный ответ, чтобы мороженое чуть потаяло, прежде чем им насладиться, сказала нам Алена с Красной Глинки и выиграла, благодаря догадливости, 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Очередной невероятный вопрос завтра утром после 9. Очень, может быть, вы найдете правильный ответ на него и получите приз. Желаю удачи. В одном из самых необычных налогов, который был введен 4 июня 1926 года в Тибете, Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 4 балла они загружены. Крупнее всего пробки на улице Аврора, Добиенко до Аэродромной, также на улице Авроры и Южном мосту, от Южного до Заводского шоссе, на Заводском от Кабельной до 22-го просъезда. Еще на проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре 9:48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1926 в Тибете был введен один из самых сомнительных налогов всех времен и народов – налог на уши. С его помощью Далай-лама XIII собирал деньги на создание армии. Новый сбор никого не удивил, ведь уже было множество других налогов – на свадьбу, на право петь и танцевать, звонить в колокольчик, бить в барабаны. Налог на уши обязали платить всех, кто их носил. При этом потерявшие одно ухо в бою платили вдвое меньше. Собрать деньги на армию удалось всего за год. В мире существовало и до сих пор существует множество странных налогов. Например, в Англии в конце 18 века была пошлина на шляпы, от которой страдали модники. А Петр I вводил налог на бороду. В Венеции в самом конце 20 века появился сбор на посещение общественного туалета, но местные платят вдвое меньше туристов.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Разбуди меня.
1: 9 часов 56 минут в Самаре. На радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды на сегодня. И прямо сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10 утра, за окном сейчас плюс 18 градусов, днем плюс 21-23 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В американской администрации ведется работа над законопроектом, предусматривающим введение новых санкций в отношении России, сообщает «Известия» со ссылкой на слова госсекретаря США Марка Рубио. Его заявление прозвучало в ходе слушаний в Палате представителей. Дипломат указал, что в настоящее время продолжается согласование формулировок, при этом политика санкционного давления на Москву сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти. В России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. Как сообщает ТАСС, с такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет о зданиях, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозяйными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников и тех, кто временно отсутствует, но сохраняет право на жилье. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число заброшенных зданий в селах, снизить расходы на их содержание и вернуть пустующие дома к жизни. Минфин прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС. По его словам, такое предложение поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Ранее там ввели ограничения на продажу 95-го бензина не более 20 литров в сутки в одни руки. При этом власти призвали жителей не покупать топливо впрок и заправляться в обычный режиме. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму 32,5 миллиарда рублей по итогам первого дня Петербургского международного экономического форума. Новые производства позволят создать в регионе более 1100 рабочих мест. Среди крупных проектов – мультимодальный транспортно-логистический центр «Октябрьск» с инвестициями 8 миллиардов рублей и распределительный центр за 4 миллиарда. В Тольятти завод «Стальные колеса» будет выпускать колеса для грузовиков и сельхозтехники. Также в регионе начнут производство протеиновых десертов и БАДов. Кроме того, подписано соглашение о развитии медицинского туризма и строительстве гостиницы между Самарой и Тольятти. Звезда в честь бывшего футболиста сборной Англии клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма появится на Аллее Славы в Голливуде, об этом пишет Variety. По данным издания, церемония открытия звезды запланирована на 12 июня. Напомню, что Дэвиду Бекхэму 51 год. Игрок выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершил карьеру футболиста в 2013 году. В прошлом году спортсмена удостоили рыцарского титула за заслуги перед футболом и британским обществом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 10 часов 9 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной равной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне «Дакар». Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10.23. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Доброе утро. Четверга на календаре. 4 июня на улице. Сейчас плюс 18 градусов. Днем ожидается до 21-23 и без осадков. На 103.6 FM пора снова послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: С чем у нас ассоциируется Барселона? Футбол, архитектура Гауди, пляжи Средиземного моря. Но в начале июня этот список дополняет музыкальный фестиваль Primavera Sound. Проект существует с 2001 года. Он вырос из скромного смотра локальных инди-групп в один из крупнейших европейских фестивалей. Его ключевое отличие – строгий фокус на актуальной альтернативной музыке и никакой коммерческой попсы. Впрочем, имена хедлайнеров достаточно громкие и успешные. Massive Attack, The Cure и Gorillaz. В этом году организаторы обновили гастрономическую концепцию. Вместо фастфуда меломанам предлагают традиционную колбасу бутифарра на гриле, местный аналог паэльи фидео на тонкой вермишели с каракатицей и знаменитый десерт крема каталана с хрустящей сахарной корочкой. Все билеты на площадке в Барселоне были полностью распроданы еще за 4 месяца до старта. Но для любителей передовой музыки есть онлайн-трансляция и фрагмент песни одного из хедлайнеров группы Massive Attack.

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
4: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня будет малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегапорт».

0: В Самаре 10 часов 47 минут, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. А сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1821 года в Москве родился русский поэт, которого называли живописцем слова, Аполлон Майков. Многие его стихи стали романсами, например, «О чем в тиши ночей» и «Колыбельная». Он переводил Гейне и Гёте, народное творчество Белоруссии, Греции и Сербии, а поэтический перевод Майкова «Слово о полку Игореве» считается одним из лучших. Имя Аполлон в старинной дворянской семье Майковых носили мужчины нескольких поколений. Так отца поэта звали Николай Аполлонович, и дед был Аполлоном и тоже поэтом. Одного из троих своих сыновей и сам Майков назвал также. Аполлон Аполлонович был известным живописцем и политиком-монархистом. Фёдор Достоевский считал поэта Майкова лучшим другом, хотя социально они были далеки. Писатель – бывший политический каторжник и вечно в долгах, а Майков – высокопоставленный, состоятельный чиновник. Но поэт был крестным отцом всех детей Достоевского и помогал его семье материально. Но сегодня один из друзей считается гением мировой литературы, а второй почти забыт.

0: представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов, за окном сейчас плюс 19 градусов, днем до 21-23 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. США готовы вернуться к работе над установлением перемирия и заключением мира между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей, передает РИА Новости. По его словам, у конфликта на Украине нет военного решения, а урегулировать кризис можно только дипломатическим путем. Ранее Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного термина «разведенка с прицепом». Как сообщает газета «РУ», инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезные опасения. Термин «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление слова «прицеп» в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Сбербанк оказывает помощь компаниям в сфере строительства восполнить нехватку рабочих рук за счет трудовых мигрантов из Индии, сообщает Reuters, со ссылкой на заместителя председателя правления Анатолия Попова. Банкир указал, что нехватка рабочих рук так или иначе замедляет темпы строительства, а банк поможет строительному сектору найти индийских рабочих, упростить процесс въезда потенциальных трудовых ресурсов с соответствующими компетенциями. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с трехлетием сотрудников фонда «Защитники Отечества». Встреча прошла за чашкой чая. Социальные координаторы фонда рассказали главе региона о своих проектах, важных делах и новых идеях. А губернатор обещал, что в регионе продолжат поддерживать все инициативы, которые исходят от ветеранов и семей военнослужащих. Большая часть разговора была посвящена проекту создания первого в ПФО Центра духовного и психологического восстановления для семей участников СВО. Он будет работать на базе Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Первый заезд намечен уже в июле. Чукотский автономный округ признан регионом с самой высокой пенсией по старости, таковы данные социального фонда. Общероссийский показатель средней пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей, тогда как на Чукотке эта сумма достигает более 45,5 тысяч. Как пишет РИА Новости, итоговый размер выплат конкретному пенсионеру напрямую зависит от его трудового стажа, уровня зарплаты, сферы занятости, а также применяемых региональных коэффициентов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Майкл Патрик Келли на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам хорошего дня. Четверг на календаре, 4 июня. В ближайшие 10 минут продолжим без перерывов наслаждаться нашей любимой музыкой на 103.6 FM. В том числе послушаем Тедди Свимса, его кавер-версию хита Келли Кларксон «Мистер Ноутал», вышедшую в этом году, и группу «Звери» уже буквально через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207 21 27.
0: Радио

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама. 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Группа Ума Турман на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Ожидается ли дождь сегодня в Самаре, расскажу прямо сейчас на радио «Мегаполис». Малооблачно будет в течение дня в нашем городе. Существенных осадков не обещают. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 19 градусов.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Los del Rio на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 103.6 FM подборка главных хитов минувших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Atomic Kitten, If You Come To Me, Be With You, Enrique Iglesias и Джо Дассен.
2: Реклама.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
6: 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре полдень, за окном сейчас плюс 20 градусов. Новости на радио Мегаполис. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В американской администрации ведется работа над законопроектом, предусматривающим введение новых санкций в отношении России, сообщает «Известия» со ссылкой на слова госсекретаря США Марка Рубио. Его заявление прозвучало в ходе слушаний в Палате представителей. Дипломат указал, что в настоящее время продолжается согласование формулировок, при этом политика санкционного давления на Москву сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти. В России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. Как сообщает ТАСС, с такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет о зданиях, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозяйными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников и тех, кто временно отсутствует, но сохраняет право на жилье. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число заброшенных зданий в селах, снизить расходы на их содержание и вернуть пустующие дома к жизни. Минфин прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС. По его словам, такое предложение поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Ранее там ввели ограничения на продажу 95-го бензина не более 20 литров в сутки в одни руки. При этом власти призвали жителей не покупать топливо впрок и заправляться в обычный режиме. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму 32,5 миллиарда рублей по итогам первого дня Петербургского международного экономического форума. Новые производства позволят создать в регионе более 1100 рабочих мест. Среди крупных проектов – мультимодальный транспортно-логистический центр «Октябрьск» с инвестициями 8 миллиардов рублей и распределительный центр за 4 миллиарда. В Тольятти завод «Стальные колеса» будет выпускать колеса для грузовиков и сельхозтехники. Также в регионе начнут производство протеиновых десертов и БАДов. Кроме того, подписано соглашение о развитии медицинского туризма и строительстве гостиницы между Самарой и Тольятти. Звезда в честь бывшего футболиста сборной Англии клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма появится на Аллее Славы в Голливуде, об этом пишет Variety. По данным издания, церемония открытия звезды запланирована на 12 июня. Напомню, что Дэвиду Бекхэму 51 год. Игрок выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершил карьеру футболиста в 2013 году. В прошлом году спортсмена удостоили рыцарского титула за заслуги перед футболом и британским обществом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 5 июня. В пятницу переменная облачность ожидается, в Самаре местами кратковременный дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Луис Фонси на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего четверга на календаре. 4 июня. 10 интересных фактов о манго. Анна Романова представит нашему вниманию в ближайшие 5 минут. Еще раньше послушаем дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Через пару минут на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
6: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
8: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
9: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
10: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно! Звони 255 000! 255 000!
11: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте kusakno63.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».

0: Леонид Агутин, Анжелика Варум на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Дальше на 103.6 FM суперхит Моргана Уоллена «Love Somebody». А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существует две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых. Его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят под землю на глубину до 6 метров, что делает его чрезвычайно устойчивым к засухам. Дерево манго может жить, цвести и активно приносить плоды более 300 лет. Одно из таких старейших деревьев находится в центральной Индии и до сих пор дает урожай. В индийской культуре манго веками ассоциировалось не просто с любовью, а со страстью. Ведический бог любви Кама, согласно мифам, стреляет в сердца богов и людей 5 стрелами, наконечники которых украшены цветами. И главное, самое мощное из стрел украшено цветком манго. Популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки, а созревшие плоды хранят завернутыми в тончайшие слои хлопка. И что на первом месте? Знаменитый текстильный орнамент «Турецкий огурец» или «пейсли», который вы наверняка видели на банданах и платьях, на самом деле создан в Древней Индии и символизирует плод манго.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: группы «Пицца» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре половина первого. Через несколько секунд вернемся к любимой музыке и будем слушать ее без остановок на протяжении предстоящих 15 минут. На подходе One Republic с новинкой «Need Your Love». А сейчас на радио «Мегаполис» о погоде на завтра. На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В пятницу 5 июня переменная облачность ожидается в Самаре. Местами кратковременный дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с

0: Lost Frequencies на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Дальше на 103.6 FM подборка лучших песен прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим в этом отрезке La La Live Tomorrow, Wheel of Fortune от Ace of Base и группу Laid Back.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Лале в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В том числе свежий хит Оливии Дин «So Easy». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту примерно на радио «Мегаполис» зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Делегация из ФРГ приехала на Петербургский международный экономический форум, чтобы обсудить условия работы почти 1500 немецких компаний в России. Об этом рассказал внешний политический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер. Он также сообщил, что в Германии есть интерес к перезапуску трубопровода «Северный поток» после окончания конфликта на Украине. В связи с этим необходимо заранее совместно изучить соответствующие возможности. Первые дни основного периода единого госэкзамена прошли в штатном режиме. Об этом ТАСС рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что пока что поступило только одно обращение от участника ЕГЭ из Амурской области, который счел нарушением обработку его дополнительного бланка на экзамене. Эта ситуация зафиксирована и отрабатывается, добавил Музаев. Он также рассказал, что лично открыл старт экзаменационной кампании на Дальнем Востоке, приняв участие в линейке в одном из пунктов проведения ЕГЭ. В России вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры соцподдержки. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломеец. По его мнению, такая выплата может быть важна для тех, у кого пенсия – единственный или основной источник дохода, передает РИА Новости. Коломеецев отметил, что подобная выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров, у которых нет помощи от родственников. Кроме того, люди почувствуют заботу государства. Дорожный ремонт в Самаре вступил в активную фазу и ведется по установленному графику. В настоящее время в работе уже треть от запланированных на текущий сезон объектов. Об этом сообщили в городской администрации. Так, к примеру, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сейчас ремонтируют дорогу по улице Владимирской, три участка по проспекту Карла Маркса, участки 6-й Просеки, улицы Воронежская, Юбилейная, Волгина и другие. Дополнительно приводит в порядок 7 объектов за счет городского бюджета с софинансированием из вышестоящих бюджетов. Кроме того, дорожные службы уже приступили к сдаче отремонтированных дорог по улице Лизарова от Енисейской до проспекта Металлургов и Тухачевского от Киевской до улицы Дачной, а также Дачной от Пензенской до Тухачевского. Всего в этом году в Самаре планируется отремонтировать 69 участков дорог. Посетители и участники Петербургского международного экономического форума имеют возможность получить в подарок футболку «Путин Team Russia». Для этого необходимо принять участие в мероприятии от Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает РИА Новости. Условием получения приза становится прохождение определенной дистанции. Подарок вручат за 10 тысяч шагов, пройденных за один день, за 20 тысяч шагов за два дня или за 50 тысяч за все 4 дня работы форума. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 5 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 22.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мегаполь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу 5 июня переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города. 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 5 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от Шонфилд. Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
0: Телефон рекламной службы 207 21 27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу 5 июня переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 5 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу 5 июня переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 5 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. До плюс 15 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
2: Альт-профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252 52 32.
3: Дядя, тет,

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу 5 июня переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 5 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Микрофон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу 5 июня переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. С

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 5 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Миндаль».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существует две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых, его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят под землю на глубину до 6 метров, что делает его чрезвычайно устойчивым к засухам. Дерево манго может жить, цвести и активно приносить плоды более 300 лет. Одно из таких старейших деревьев находится в центральной Индии и до сих пор дает урожай. В индийской культуре манго веками ассоциировалось не просто с любовью, а со страстью. Ведический бог любви Кама, согласно мифам, стреляет в сердца богов и людей 5 стрелами, наконечники которых украшены цветами. И главное, самое мощное из стрел украшено цветком манго. Популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки, а созревшие плоды хранят завернутыми в тончайшие слои хлопка. И что на первом месте? Знаменитый текстильный орнамент «Турецкий огурец» или «пейсли», который вы наверняка видели на банданах и платьях, на самом деле создан в Древней Индии и символизирует плод манго.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. В пятницу 5 июня переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
6: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 5 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
0: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 5 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 21-23.
1: Самара, 103,6 FM. Радио.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,523%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: is the answer.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 5 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
0: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
9: 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки. День организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы. Некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы. Может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы. Ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги, ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи, за вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы, не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 5 июня. В Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 21-23.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегапорт».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки. День организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы. Некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы. Может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы. Ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги. Ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи. За вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы. Не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис. You

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис. Каморки

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».